0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Общайтесь, слушайте, узнавайте новое, ищите идеи с опциями мобильного интернета «Экстра». Выбирайте свою опцию в приложении «Мой IDC». Получайте гигабайты мобильного интернета тогда, когда они по-настоящему нужны. Узнайте подробнее по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на

0: Лучшие цены на газовые котлы, плиты и колонки в магазинах «Тирасполь Трансгаз Приднестровье». Не тратьте свое время. Мы поможем выбрать газовое оборудование и сразу оформить его подключение. Широкий ассортимент, бесплатная доставка, рассрочка до 12 месяцев. За подробностями звоните на короткий номер 1504. «Тирасполь Трансгаз». С нами уютно и надежно.
1: Добивайся успеха. Будь в форме в тренажерном зале «Стар». Новые современные тренажеры, большая кардиозона, стильный дизайн и комфортные условия. Тренажерный зал «Стар» на спорткомплексе «Шериф». Тренируйся, побеждай, сияй. Телефон в Тирасполе 63-38.
2: Огромный выбор изделий из древесины. Деревянная вагонка для бань и саун. Доска пола, наличники, плинтусы, черенки, рейки и многое другое. Отличного качества и по выгодным ценам. Телефон для справок 779-94-36.
3: Эй, ты! Да-да, ты, выпускник! Ты уже решил, куда поступать? Поступай правильно! Хочешь освоить востребованную профессию, чтобы найти высокооплачиваемую работу, не уезжая из Приднестровья? Тогда тебе в Слободзейский политехнический техникум. Агромелиорация и механизация сельского хозяйства. Поварское и кондитерское дело. Сварщик. Защита в чрезвычайных ситуациях и пожарная безопасность. Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей и не только. Вся информация по телефону 0557-22-77-2. Приходи в Слободзейский политех. Поступай правильно.
4: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
5: Суперсмартфону супертариф. Только в IDC при покупке смартфонов Apple или Samsung тариф «Актив» в подарок. Безлимитные минуты и до 100 гигабайт интернет-трафика каждый месяц. Не упустите выгодное предложение во всех центрах связи IDC. IDC. Всегда на связи.
1: Реклама на Интер-ФМ.

12.47 в столице. Друзья, вы слушаете радио Интер-ФМ. Прямо сейчас у нас играла группа под названием Tritikum. Композиция Dark Rain, такой темный дождь. Ну и слышно, что музыка такая несколько холодная в их исполнении. Если вы хотите более теплую послушать музыку, то это в программе по заявкам можно легко сделать. Просто напишите нам Viber. Номер Viber плюс 373-533-6177. Пишите приветы, поздравления и какую песню вы бы хотели услышать в нашем эфире, и она обязательно прозвучит в следующем часе с часу до двух. Также можно зайти в инстаграм наш inter.fm и туда тоже написать сообщение. Либо в директ инстаграма, либо в специальное окошечко в сторис. Оно там есть, долистайте до него. В общем, программа по заявкам в следующем часе в вашем распоряжении.

0: хладу на Інтер FM.
1: Пади в мои объятия, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Общайтесь, слушайте, узнавайте новое, ищите идеи с опциями мобильного интернета «Экстра». Выбирайте свою опцию в приложении «Мой IDC». Получайте гигабайты мобильного интернета тогда, когда они по-настоящему нужны. Узнайте подробнее по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
2: Эй, ты! Да-да, ты, выпускник! Ты уже решил, куда поступать? Поступай правильно! Хочешь освоить востребованную профессию, чтобы найти высокооплачиваемую работу, не уезжая из Приднестровья? Тогда тебе в Слободзейский политехнический техникум. Агромелиорация и механизация сельского хозяйства. Поварское и кондитерское дело. Сварщик. Защита в чрезвычайных ситуациях и пожарная безопасность. Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей и не только. Вся информация по телефону 0557 227772. Приходи в Слободзейский политех. Поступай правильно.
3: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
4: Готовим быстро и без хлопот с линейкой полуфабрикатов от «Вкусного мира». Ощутите неповторимый вкус свежего.